окна, да я сам, да я сам. Окна, окна, окна, да я сам, да я сам. Окна, окна, окна, да я сам, да я сам. Конец.